0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Julián Estrada junto a la guitarra de Manuel Silveria para interpretar juntos estos fandangos.